Народная армия. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, местами небольшой дождь в течение дня. Также прогнозируются осадки и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.

0: Армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, местами небольшой дождь в течение дня, также прогнозируются осадки и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63. Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 17 градусов, местами небольшой дождь в течение дня. Также прогнозируются осадки и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер,

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
3: ЖК.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер –

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
1: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
0: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
1: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
0: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
1: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦН СГУР Тюмень. УГРН 107-720-305-866-8-16+.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

классом для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет, доброе утро. Суббота, 15 августа на календаре. Выходные начинаются прямо сейчас. Ну а откроем этот час вместе с Костой Лакостой, песенкой «Cherry Lady».

Это Богдан Медведев с работой Broken Heart. Ну и мне тоже немножечко сегодня сломало сердечко осознание того, что уже середина августа. Неспроста, видимо, моя лента с мемами стала пестрить шутками на тему того, что лето, как всегда, быстро пролетело. Но в принципе, как-то вот именно это лето, 2026, для меня не сказать, что пролетело. Старался на протяжении всего этого времени как-то ловить момент, что называется, запоминать. Да, было много работы, чем отдыха больше. Но это не страшно, потому что мы, миллениалы, отдыхать не умеем. Но, тем не менее, выходные, лето еще продолжается. 2 недели с хвостиком впереди. Я еще уверен, будет бабье лето. Ну и мы продолжим наполнять его отличной музыкой. Итак, 10-10 в Тюмени. Здесь Ил Черняев. Доброе утро. Добро пожаловать в выходные.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени плюс 19 к этому часу. Днем сегодня плюс 23. К вечеру плюс 20 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим Teddy Swims, песенку Mr. Know It All. И, конечно, это будет далеко не все. Продолжим через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
2: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 000.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
11: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
12: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что стильненькое от Оливер Хелденс AEIOU. Уже через 2.5 минуты будет здесь, дождитесь.
2: Реклама.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

тыц-тыц-тыц-тыц. Все это легко ложится в описании как этого трека. Ну, почти там, за несколько исключений. Но также точно отлично ложится в описании того, что здесь на Красной Армии у нас происходит по пятницам и субботам в 21.00. Это дэнс-шоу «Партизан». Это 3 часа отличного дэнс-микса. Ну, для того, чтобы, если уж захотелось кутежа в ночь на выходной день, то старт этого кутежа был на высоте. Сегодня присоединяйтесь ровно в 21.00 и до полуночи будем танцевать. Ну а пока Ольга Серябкина и Дима Урих 8901 на очереди. А прямо сейчас мод «In the Club».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Temper City появится с песней Self-Aware. Продолжим через 2.5 минуты. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
10: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
11: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38-44-45.
12: Привет, я Азалия Ижбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
13: Застройщик ООО «СЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте nosh.dom.rf.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

11:00 в Тюмени. Перепрыгнули в новый субботний час и продолжаем. Впереди у нас Джоэл Кори с песенкой «Whisper», а прямо сейчас Гаязов Бразерс «Санта Лючия».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

на Красной Армии Айсгергерт и Зиверт с работой «Банк». Продолжаем субботу, но мы уже прицеливаемся на следующую неделю, потому что есть для этого отличный повод. И все потому, что уже в понедельник, 17 августа, возвращается утреннее шоу «Ред» из летних каникул с обновочками, новинками. Ну, все подробности уже будут доступны послезавтра, так что присоединяйтесь и просыпайтесь вместе с ребятами. Они помогут и зарядиться, и настроиться на продуктивную неделю. В общем-то, доказано это годами, что называется. Но у нас тем временем 11 часов 10 минут, суббота продолжается. А вместе с ней Миа Бойко, «Экспонат» впереди. Но сначала Нелли Фуртадо и Тимбалэнд, «Промискоус».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 22, в Тюмени сейчас, днем 23, к вечеру 20, и все это время осадков не обещают. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: «Нептуника» появится с песенкой «What if». А еще свежую афишу послушаем. Через 2.5 минуты продолжим.
0: Реклама.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
0: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
5: Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
0: Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
2: Сегодня мы придумали все за тебя.
1: Главное, помни,
2: если пицца, то Папа Джонс.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о мероприятиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие выходные и на следующей неделе. Сегодня с 11 утра в музейном комплексе имени Словцова открывается маршрут по выставке «Черная Африка». Больше 200 подлинных предметов 19-20 веков. Маски, пластика, украшения, бытовые вещи рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки 6+. С 12.00 на первом этаже ТРЦ «Тюмень Сити Молл» пройдет фестиваль «Одень сентябрь». До 19.00 работают мастер-классы по робототехнике, программированию, рукоделию. А еще будут тхэквондо, хип-хоп, воздушная гимнастика, анимация и сладкая вата. И, конечно, подарки. 0+. В 18.00 в ДК «Железнодорожник» начнется программа «Аура-шоу». Долгожданное продолжение лучшей программы сезона «Главная музыка столетия». Новая программа 6+. Вечером в бульвар-баре специальный гость – московский диджей Габи Севен. Его знают по видео, снятым в формате 360 и мэшапом, которые наверняка уже попадались вам в ленте. 18+. Завтра в 11.00 музей «Дом Машарова» приглашает на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Магнитная пушка, волновой маятник, колыбель Ньютона и оптические иллюзии просто объясняют сложные законы физики. 6+. С 12.00 в Большом зале конторы пароходства пройдет фестиваль «Будут игры». Можно познакомиться с новыми настолками или показать соперникам свой профессионализм в тех, которые вам уже знакомы. 0+. С 13.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет «День арбуза». В программе мастерская по созданию бандан, аквагрим, арбузный боулинг, конкурс на вес, полосатая лимба и фотосет с 2-метровым арбузом. А еще розыгрыш 100 настоящих арбузов. Вход свободный. 0+. В 18.00 на стадионе «Геолог» футбольный клуб «Тюмень» сыграет с «Торпедо Миас». Воскресный вечер, родная команда и официальное разрешение кричать как можно больше и громче, хоть и в центре города. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу плюс 23, днем примерно так же и останется, а к вечеру плюс 20, и все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Циальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем песенку от Лирик «Аутентичная». Через 2 минуты будет здесь. Всем хорошего дня.
3: Реклама.
0: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
3: И слушай новые треки.
0: Вступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Вступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
0: Вступай!
3: vk.com/redarmyfm.
10: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
11: А можно попробовать?
10: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Это группа «Моя Мишель» с работой на «Малиновой луне». Ну, на этой неделе, насколько я помню, луна неплохо так пошумела по миру, устроив затмение солнца. И надеюсь, я правильно понимаю механику этого природного явления. Я, конечно же, все, как всегда, пропустил, увидел результат этого только из соцсетей. Ну и, кстати, забегайте к нам в соцсети radarmi.fm, так можно нас найти по такому адресу. И там много всего интересного можно найти в том числе. И в том числе, что называется, обогатиться материально, потому что розыгрыш подарков, во-первых, происходит прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте, ну и регулярно, на регулярной основе что-нибудь да можно заполучить. Ну а здесь далее мы заполучим группу «Градусы» с песенкой «На ресницах» и Элли Голдинг с песенкой «Burn».

0: Ну и, конечно, это будет далеко не все. Продолжим уже скоро.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
4: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Тюмени полдень. Всем большущий привет, открываем новый субботний час. Дальше вместе с нами Ваня Дмитриенко с песенкой «Ртуть». Но сначала Кельвин Харрис «Satisfy».

Это Алекс Уоррен на Красной Армии с работой Fever Dream. Продолжаем субботу, уже перевалили за полдень, а значит, стали еще ближе на час, к целому часу хитов, вот так скажу. Сегодня он будет ждать нас в 16:00. Мы послушаем главный тюменский чарт «Выборка», то есть только суперхиты, 60 минут, 20 треков от 20 к 1, и проведет нас в это увлекательное путешествие. Как всегда, Гера расскажет, кто стал номер один, кто залетел, кто вылетел. Все послушаем ровно в 16 часов. Ну а пока. Пока из хитов у нас впереди Федук с песенкой «Губы целуют». И еще один хит из далеких-далеких 2000-х, наверное. Может быть, еще раньше. Сейчас уже память в этом плане подводит. В общем, Crazy Town с песенкой «Butterfly» прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Главный тюменский.
3: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о мероприятиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие выходные и на следующей неделе. Сегодня с 11 утра в музейном комплексе имени Словцова открывается маршрут по выставке «Черная Африка». Больше 200 подлинных предметов 19-20 веков. Маски, пластика, украшения, бытовые вещи рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки 6+. С 12.00 на первом этаже ТРЦ «Тюмень Сити Молл» пройдет фестиваль «Одень сентябрь». До 19.00 работают мастер-классы по робототехнике, программированию, рукоделию. А еще будут тхэквондо, хип-хоп, воздушная гимнастика, анимация и сладкая вата. И, конечно, подарки. 0+. В 18.00 в ДК «Железнодорожник» начнется программа «Аура-шоу». Долгожданное продолжение лучшей программы сезона «Главная музыка столетия». Новая программа 6+. Вечером в бульвар-баре специальный гость – московский диджей Габи Исэвен. Его знают по видео, снятым в формате 360 и мэшапом, которые наверняка уже попадались вам в ленте. 18+. Завтра в 11.00 музей «Дом Машарова» приглашает на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Магнитная пушка, волновой маятник, колыбель Ньютона и оптические иллюзии просто объясняют сложные законы физики. 6+. С 12.00 в Большом зале конторы пароходства пройдет фестиваль «Будут игры». Можно познакомиться с новыми настолками или показать соперникам свой профессионализм в тех, которые вам уже знакомы. 0+. С 13.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет «День арбуза». В программе мастерская по созданию бандан, аквагрим, арбузный боулинг, конкурс на вес, полосатая лимба и фотосет с 2-метровым арбузом. А еще розыгрыш 100 настоящих арбузов. Вход свободный. 0+. В 18.00 на стадионе «Геолог» футбольный клуб «Тюмень» сыграет с «Торпедо Миас». Воскресный вечер, родная команда и официальное разрешение кричать как можно больше и громче, хоть и в центре города. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 в Тюмени к этому часу. Ночью сегодня плюс 14. Завтра днем возможен небольшой дождь и плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем Звонкова, песню «Невероятно».
4: Вопрос без ответа, как скучно я живу.
1: Через 2 минуты будет здесь, дождитесь.
0: Реклама.
5: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
6: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
7: Сегодня мы придумали все за тебя.
6: Главное, помни,
7: если пицца, то Папа Джонс.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейд-ин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП «Щепин Алексей Николаевич». ОГРНП 321-350-600-091-906.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

Вот и дэнс, ну тут, как говорится, все разговоры только и должны быть про танцы, которые мы всегда... Так, я объясню, что происходит. Дело в том, что здесь сидит Антон Коли в студии и всячески пытается меня рассмешить, поэтому... Но я собрался, разобрался и хочу сейчас... Я ему, кстати, микрофон включил, возможно, вы слышите, как он ржет. В общем, сегодня в дэнс-шоу «Партизан» в 21.00... 3 часа танцев нам точно обеспечивается. Будем танцевать под модный афро-дэнс. И не только. И будем заряжаться, потому что завтра, в воскресенье, пройдет достаточно прохладно. Сегодня еще тепло. И вот будем ловить эти летние, как сказала бы молодежь, вайбы. Ну а пока впереди Бауэр с песенкой «Calling of You». Я не могу больше себя сдержать. И Айова «Простая песня».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем AVE с песенкой «Meet Me in the Dark». Меньше чем через 3 минуты будет здесь. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. «Волга» выгодно, надежно, стильно.
8: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить. Пора действовать.
17: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
21: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
22: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13 часов. Всем большущий привет. Продолжаем выходные, субботу. Впереди Avalon Rocks с песенкой Vertigo. А прямо сейчас Люся Чеботина и «Зеленые глаза».

Середина месяца, до конца лета остается чуть больше 2 недель, но дальше будем эти остатки сладкие, что называется, ловить, успевать за хвостик, лишь бы погода нам с этим не помешала. Пока, судя по прогнозам, первая половина предстоящей вот этой недели, которую ждем, будет достаточно прохладной и дождливой, а вот как раз к выходным, ну, станет уже поприятнее по-летнему. Как будет, посмотрим, пока продолжим двигаться дальше. Jonas Blue с работой Girl, ну а сначала Матранг, Медуза.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заглянет Маршмеллоу и Portugal The Man с песенкой «Феникс». А еще Таня Завродская расскажет свежую афишу. Через 3 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООО ЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8-16+. Жека.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЗ ЗПСФ, ЗОЧ, ипотечная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
3: И слушай новые треки.
1: Ступай.
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай.
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
1: Ступай.
3: vk.com/redarmyfm.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о мероприятиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие выходные и на следующей неделе. Сегодня с 11 утра в музейном комплексе имени Славцова открывается маршрут по выставке «Черная Африка». Больше 200 подлинных предметов 19-20 веков. Маски, пластика, украшения, бытовые вещи рассказывают о культурах народов Западной и Центральной Африки 6+. С 12.00 на первом этаже ТРЦ «Тюмень Сити Молл» пройдет фестиваль «Один сентябрь». До 19.00 работают мастер-классы по робототехнике, программированию, рукоделию. А еще будут тхэквондо, хип-хоп, воздушная гимнастика, анимация и сладкая вата. И, конечно, подарки. 0+. В 18.00 в ДК «Железнодорожник» начнется программа «Аура-шоу». Долгожданное продолжение лучшей программы сезона «Главная музыка столетия». Новая программа 6+. Вечером в бульвар-баре специальный гость – московский диджей Габи Сэвен. Его знают по видео, снятым в формате 360 и мэшапом, которые наверняка уже попадались вам в ленте. 18+. Завтра в 11.00 музей «Дом Машарова» приглашает на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Магнитная пушка, волновой маятник, колыбель Ньютона и оптические иллюзии просто объясняют сложные законы физики 6+. С 12.00 в Большом зале конторы пароходства пройдет фестиваль «Будут игры». Можно познакомиться с новыми настолками или показать соперникам свой профессионализм в тех, которые вам уже знакомы. 0+. С 13.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет «День арбуза». В программе мастерская по созданию бандан, аквагрим, арбузный боулинг, конкурс на вес, полосатая лимба и фотосет с 2-метровым арбузом. А еще розыгрыш 100 настоящих арбузов. Вход свободный. 0+. В 18.00 на стадионе «Геолог» футбольный клуб «Тюмень» сыграет с «Торпедо Миас». Воскресный вечер, родная команда и официальное разрешение кричать как можно больше и громче, хоть и в центре города. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени сейчас плюс 24 градуса, сегодня ночью плюс 14, завтра днем небольшой дождь и до плюс 20. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Лирик с песенкой «Don't Go Mad». Don't go mad. Уже через 2 минуты будет здесь, и это будет далеко не все.
0: Реклама.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие? Ну, ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
8: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
9: Купил и отдыхай спокойно.
10: Тимофея Чаркова, 60.
11: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
12: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
13: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-86.

И Фаррелл Уильямс с легендарной работой «Get Lucky». Каждый раз хочется сказать спасибо. Ровно столько раз, сколько ребята пожелали нам удачи в своем великом музыкальном произведении. Нам тоже большой удачи в продолжении этих выходных. А за настроение и, как всегда, хитовость будут отвечать следующие ребята. Temper City появится с песенкой «Self-Aware», но прежде наши, Филатов, Кэрос, СТ, «Там, где рассвет». Всем отличного дня, погнали вперед!

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 в Тюмени к этому часу, ночью сегодня плюс 14, завтра плюс 19 и, возможно, небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Марциаль Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Послушаем Карлиту и Софи Такер песенку «Манхэттен». Уже через 2 минуты будет здесь. Всем отличного дня.
4: Реклама.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
8: это. Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
10: 8:00. Пешком до садика и школы.
9: На работу в центр за 15 минут.
11: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
12: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
13: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
15: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

14 часов в Тюмени. И на старте этого часа к нам присоединится группа Fast Boys с вещицей This Feeling, но сначала DJ Godja и его Mix.

Тима Белорусских, который сделал недавно камбэк с новой работой, а пока вспоминаем его прежние заслуги, вещицу «Витаминка», можно сказать, то, с чего все когда-то начиналось. У нас же суббота, например, продолжается, 14.06 в Тюмени, всем огромный привет, здесь Ил Черняев, а дальше у нас на очереди «Медуза» и Генри Камамель появятся с работой «Don't Wanna Go Home», но сначала свежая история «Если я буду танцевать» от Басты и группы «Моя Мишель». Всем отличного дня, продолжаем отдыхать.

0: Реклама.
1: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи...

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
4: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmy

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте. Убедитесь. 533-444.
6: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
7: ОСЗ «Баланс» Одесская, ООО «СЗ Баланс» Ямская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Главный Тюмень.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу

культовые Chemical Brothers с работой Galvanize. Это кое-что из нашего, ну, можно сказать, миллениальского танцевального прошлого. А вот срез того, что под что танцуют сейчас в непрерывном трехчасовом миксе, мы послушаем уже сегодня, начиная с 21.00, когда здесь на Красной Армии начнется дэнс-шоу «Партизан». Актуальные танцевальные бенгеры со всей планеты сегодня будут ждать нас до полуночи. Присоединяйтесь, будет жарко, весело, по-летнему. Ну а дальше к нам присоединится Алок и Калит с работой «Dive into me», но сначала группа «Градусы», их свежая вещица на ресницах.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 сейчас в Тюмени, ночью плюс 14, завтра плюс 19 и уже возможен небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Magnetic» от The Bausa. Ну, конечно, это будет далеко не все. Через 2 минуты продолжим.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказочник».

0: сказка.
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
0: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру?
3: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
2: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
3: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
4: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
6: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Мысление трека AEIOU. Именно им мы завершаем этот час. Ну а дальше здесь на Красной Армии субботу и выходные продолжит Варя Чайк. Варя, привет.
1: Привет. И тут подъехала такая новость. Новое исследование от ученых. В общем, всего 3 минуты активной вот физической нагрузки, да, они защищают аж от 13 видов онкологии.
0: Сколько минут?
1: 3 минуты. То есть уже не час, но
0: можно...
1: как бы мы на уменьшение работаем.
0: В целом можно осилить.
1: Да. И гораздо проще это делать в выходной день, такую великолепную погоду.
0: Как раз трек 3 минуты длился. Вот и все. Вот и вылечились. Ладно, тебе классного эфира.
1: Спасибо тебе, классного дня. Пока. Тюмени 15.00. Да, мы продолжим отдыхать, будем наслаждаться музыкой. Далее у нас Мари Краймбрери с лиричной историей «Ты помнишь», но сначала Кельвин Харрис с пластинкой «Satisfy».

На Красной Армии Дэйв и Тим с красивой пластинкой Rain Dance. И возвращаясь к физнагрузкам, новое исследование от ученых. Всего 3 минуты в день защищают от 13 видов онкологии. Мне определенно нравится, как мы на уменьшение идем. Не обязательно посещать тренажерный зал. Достаточно, например, активной пробежки по лестнице или быстрой прогулки до магазина. В принципе, чем мы и занимаемся после работы или когда лифт, например, в доме сломался. Жаль, конечно, что эти минуты накопительного эффекта не имеют. Мы бы за эти теплые выходные на неделю бы зарядились точно. Сейчас же продолжим заряжаться музыкой. Встретим Хамали и Наваи с классной темой «Птичка». И прямо сейчас новинка от Джоэла Кори, песня «Whisper». Это «Красная армия». Всем классного настроения и хорошего субботнего дня.

0: Послушаем этот саунд полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные доп-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
7: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 20. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет лирик с новинкой. Пластинка аутентичная. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
10: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
11: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

только что музыкальный привет из 2010-го. Young Blood на Красной Армии от группы The Naked and Flames. А уже в 16.00 послушаем свежий топ главного тюменского чарта выборка. Услышим всех тех, за кого вы так усердно голосовали эту неделю. Стартуем в ближайшие 15 минут. До этого успеет отметиться мод, хитовая вещица.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в сегодня 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 20, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Классная вещица Meet Me in the Dark от коллектива Ave.

0: Стартуем ровно через 2 минуты.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-СС 75+, 2024 модельного года. Не офферта.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
3: И слушай новые треки.
1: Ступай.
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай.
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
1: Ступай.
3: vk.com/redarmyfm

0: Народная армия.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Музыкальная приветливость, ребята. Это я, Гера, и главный Чуменский чарт-выборка. 20 лучших хитов недели, выбранные с вами совместно на сайте Red Army FM. Мы начинаем нашу вечеринку и наслаждаемся, конечно же, шедеврами. Но сразу скажу, возможно, я кого-то сегодня расстрою, потому что в наш сегодняшний плейлист не вошли, знаете кто? BTS с работой Swim. И Зиверт с работой «Газ». Ну а теперь тот самый плейлист из 20 лучших. Поехали!

0: открывает наш плейлист легендарнейший хит этого лета 2026 года. By India, Хачо и Мод, Шаде. На следующих выходных мы уже, скорее всего, не увидим в нашем плейлисте. Ну и, собственно, лето на вот-вотчи заканчивается. Поэтому надеемся, что только календарное заканчивается. Климатическое хотелось бы, чтобы осталось с нами. Время перемен, чего-то хочется нового и чего-то интересного. Собственно, по этому случаю встречайте новинку. Slater, Dance. Прямо сейчас новинка.
1: 19 место.

0: За неделю пребывания в нашем плейлисте прибывает на 18 место Эйв с работой Meet Me in the Dark. Ну а сразу после этого классного хита хочется рассказать вам кое-что не секретное, но расскажу. Новости музыкальные.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Spotify анонсировал новую функцию, предназначенную для маркировки профилей исполнителей, созданных с помощью ИИ на платформе. Это один из самых значительных шагов компании на сегодняшний день, поскольку стриминговый сервис стремится обеспечить пользователям большую прозрачность в отношении контента, созданного искусственным интеллектом. Инструмент под названием AI Personas начнет внедряться в середине сентября. Он уже будет работать в виде значка, который будет отображаться в мобильном приложении и в профилях исполнителей, а также в результатах поиска и в строках треков в плейлистах. День хип-хопа отмечали во всем мире 11 августа. Специально к этой дате Kion Музыка узнали, какие рэперы нравятся пользователям больше всего, оценив количество прослушиваний за период с 1 февраля по 1 августа 2026 года. Самым популярным и прослушиваемым рэпером русскоязычной хип-хоп-индустрии по итогам исследования стал кто? Баста, конечно же. Второе место занял Гуф, третье – Айс Гергерт. Ну а первую пятерку также вошли Макан и Джей Кон. Среди иностранных рэперов с заметным отрывом лидирует Эминем. На втором месте оказался 50 Cent. Ну а за ним Канье Уэст. Далее следует Тупак Шакур, Снуп Дог. А вторую половину десятки составили Тайга, Дрейк, Ллойд Бэнкс, Кэшис и Нейт Дог. Ну, на этом гангста-рэперской ноте мы завершаем рубрику музыкальных новостей и возвращаемся куда правильно, к нашему плейлисту, тем более там прямо сейчас. На 17 строчке будет новинка. Запустим, а потом представлю ее.
1: 17 место.

0: Это же те самые Gayazov Brothers, Santa Lucia. Новинка в нашем плейлисте. Знали бы они, рядом с кем стоят в нашем чарте. Ох, сами, наверное, были бы в шоке. Ну, я точно. Леди Гага и Доичи на 16-й строчке с хитом Runaway.
1: 16-е место.

0: Реклама. Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000. В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
7: А можно попробовать?
6: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
8: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири. От северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
10: После паузы возвращаемся к нашей любимой музыке. Номер 14 из 20. Это «Медуза» и Генри Камомиле. «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас запускаю в эфир.
11: 14 место.

За неделю очень сильно теряет вашу поддержку Мия Бойко. В 7-й строчке опускается на 12-е место ее трек «Экспонат». Ну а на строчке выше оказывается один из моих самых любимых французских музыкантов современности. Это Хугель и его стильный хит «Moving to the Sun» в совместке с Исмаэль Энджел и Ультранате. Давайте просто кайфанем от этой работы. 11-е

0: Это мод In The Club. 10-я строчка в главном чеменском чарте. Так, на всякий случай, я напомню, что сейчас, если что, середина последнего месяца лета 2026. А вот вопрос к тебе. Ты его полноценно провел? Ну, я имею в виду лето. Ты успел уже провести выходные хотя бы один раз так, чтобы ты вспоминал об этом как легендарную ночь? Если нет, то самое время в эти выходные все исправить.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
5: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
7: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
8: Застройщик ОСЗ «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». РФ. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
10: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
11: 8.00. Пешком до садика и школы.
10: На работу в центр за 15 минут.
12: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
13: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
14: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Вторую половину двадцатки лучших хитов недели открывает моя любимая работа в нашем чарте. Предлагаю сразу перейти к ней. Встречайте, это Алекс Уоррен, Fever Dream. Красота в эфире сейчас будет.

0: настрой на предстоящую вечеринку. Сегодняшнюю нам задают Russian и Rao Alejandro совместно с Wizkid. Работа называется Pongo. А сейчас музыкант современности, на мой взгляд, который разбавит наш танцевальный формат более музыкальный. Обожаю его творчество. Номер 6 в списке лучших. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Шестое место.

0: списка хитов. Даже не дали ему держаться ни на серебряной, ни на бронзовой строчке. Ну, кто создал им такую жесткую конкуренцию в тройке лучших, узнаешь после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 20, синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не
8: оферта. До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
15: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

самых жарких. Встречайте, главные сегодняшние наши вечеринки. В прошлую пятницу были на пятой строчке, а сегодня у них уже бронза. Это Anota и 54 Ultra. Talk to you.

бы попасть в топ-3 хита недели. Да, путь был долгий, сразу скажу, 10 недель, но они заслуженно забираются на серебряную строчку. Это Tame Impala и Jenny Dracula. А кто же забрал лидерство сегодня? Обязательно представлю, но сначала напомню вам весь порядок двадцатки. Поехали! 12 недель в чарте и 17 строчки опускаются на 20 место. By India, Хочу, Мод, Шаде. Под номером 19 на этой неделе новинка Slater Dance. Восемнадцатая строчка. Это Ave, Meet Me in the Dark. На 17 строчке еще одна новинка сегодняшней нашей вечеринки. Gayazov Brothers, Santa Lucia. 16 место. Леди Гага и Дойчи, Runaway.

поднимается The Bowser, Magnetic. Под номером 14 Медуза и Генри Камамиле, Don't Wanna Go Home. 13-я строчка, The Second Voice, Let Me Be. Номер 12 на этой неделе, Мия Бойко, Экспонат. Одиннадцатое место, красавчик Хугель и Исмаил Энджел совместно с Ультраната, Moving to the Sun. Номер 10, это мод, In the Club. 9-я строчка, Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер 8, Holiday Boy, Loco La Vida. Седьмая строчка, Russian и Rauw Alejandro совместно с Wizkid, Pongo. Со второй на шестое место падает, просто падает оглушительно Teddy Swims, Mr. Know It All. И вот опять Хугель, но уже на пятой строчке с Сольта с работой Джамайка. Бам-бам-бам. Номер 4 – это Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Третье место – Анота и 54 Ультра, Talk to You. Под номером 2 – Тейм Импала и Дженни, Дракула. Ну и главный хит этой недели сегодняшней нашей с вами вечеринки. Филатов и Кэрос среди счастливых людей.

завершать именно нашу с вами вечеринку под этот хит, честно говоря, для меня ценно. Ну, потому что мы с вами в этом списке. В списке среди счастливых людей. Те, которые выбрали правильную музыку, стиль и, конечно же, кайфоваться. Переведу вам с моего языка. Это очень круто проводить время. Наслаждайтесь жизнью, ребята. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

Сегодня 17:00. Ну и классной музыки перейдем далее. Встретим супер-трио Филатов, Кэрос и диджей Грув с пластинкой «Счастье есть» и прямо сейчас «Черри Леди» от Коста Ла Коста.

Только что Хьюгл и Солта на Красной Армии с горячей темой Джамакен Бам-Бам. А горячее всего будет 21.00, конечно же, в дэнс-шоу «Партизан». Это огненный трехчасовой дэнс-микс, подойдет абсолютно под любое мероприятие, какое бы ты ни запланировал на этот субботний вечер. Ну а далее также в горячей компании продолжим. Встретим Холли Флейма со стилевой вещицей Тану. И появится он сразу после новинки от Биби Рекша и диджея Дэвида Гетта. Bad Girl на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Слейтер с пластинкой «Dance». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало. Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-75+, 2024 модельного года. Неофита.
7: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
8: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
9: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 20, будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мерк и Клеменс. Вайбовая тема и Портен АП.

0: Послушаем этот хит, среди прочих, уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Милый ужас, помоги!
5: Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
6: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
5: Как-как?
6: 533-444. Записывай и звони скорее.
7: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
12: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
13: Застройщик УСЗ ИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 20, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. «Марциаль» – твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт «Марциаль», Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мальчишки Гаязов Бразерс с пластинкой «Санта-Лючия».

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП Совзучий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита.

0: и в кассах города. Категория 16+.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
6: Главный хит на этот.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 6 часов. Встречаем вечер красиво в компании лучших хитмейкеров из ближайших к нам Боб Синклер и Кайза с классной темой I Can Wait, но сначала группа «Градусы» с пластинкой на ресницах.

0: Откуда ты тут взялась?
1: Только что нежная, теплая история на Красной Армии. От Федука хлопья летят наверх, и хлопья, вероятно, это метафора снега. Нам, конечно, пока такого счастья не нужно, в ближайшие пару месяцев так точно. Но вот в новостях мелькнуло, некоторые регионы наши необъятные увидели летний снег. Это побережье Байкала и...

Совместки «Бизар» на Красной Армии.

0: И появятся они буквально через 3 минуты.
1: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Веропыту.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
7: офята. Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие? Ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
5: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вот так красиво продолжим этот вечер уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
3: Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
4: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ — 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
10: 8:00. Пешком до садика и школы.
9: На работу в центр за 15 минут.
11: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
12: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
13: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 13, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место,

0: где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: К нам заглянет Hugo с пластинкой «Moving to the Sun».

0: горячо будет далее, буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

сегодня 17:00. А в Тюмени тем временем 7 вечера. Скоро расскажу про шикарный плейлист для твоей вечеринки, но сначала послушаем новинку от Басты. Песня «Если я буду танцевать» сразу после приятной «Магнетик». Красная.

0: Реклама.
1: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63. Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в темноте 23 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ночью плюс 13, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хитовая тема от Оливера Хелмсона. Песня «A-E-I-O-U».

0: продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
6: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал «Румянский», где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
7: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Главный тюменский.
10: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

присоединяйся к нашим красноармейским звездочкам каждый будний день с 7 до 10. Ну а далее звездную компанию нам составит Люся Чеботина с горячей историей песни «Зеленые глаза». И появится она сразу после темы комплекта.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду, ближе к ночи плюс 13, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Альмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Очередная новинка, на этот раз от Holy Flame, Iowa и Doe.

0: Себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
2: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
5: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

день в 8 вечера. А мы движемся далее. Впереди классная новинка от Тимы Белорусских. Пластинка «Мысли», но сначала группа «Temper City» с «Self Eva».

Только что хитовая вещица Galaxy на Красной Армии — это Кунс и Теофилус Лондон. На часах уже 20:10, за окном у нас суббота и великолепная погода, а значит, вечеринка

0: так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
7: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартиры на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мощный бас от Нептуника в пластинке «What If». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: треки.
1: Вступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
3: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4. Главное.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что диджей Smash в дуэте с Артемом Качером на Красной Армии. Тема клатч. Ребята отлично задали настроение на этот субботний вечер. Мы же, в свою очередь, настрой этот человый

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
6: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
10: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар Бар. Герцена 63.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения от консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Тройная выгода. Вен Плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП «Щирин Алексей Николаевич». ОГРНП 321-353-600-091-906.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дыхание.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.